0: Да, чёрт знает, что они пережили.
1: Значит, так выглядит война. Да хранит их Бог.
0: Хранит нас Бог.
2: 还要干啥呀？都审查大半天了，这下水丑事咋这么吓人呢？我想起来这景儿在哪儿见过了啊？地主家杀猪就这么整啊？那我也知道，退出毛吗？
3: 前进去两个人，你们都见过是吧？那你们俩先进去吧。
2: 去。

0: Его солдата, там в том районе находится большой голый хребет в радиусе несколько сотен километров, а с юго-восточной стороны этого хребета находится поселок Тяньанджи.
1: Знаете ли вы, что они там строят?
0: Чунгсяо, ты вы не знал, что на этом месте что? Мы,
2: кажется, иногда пролуем. 有的时候就架桥，有的时候还盖那个什么营房啊啥的。我们那老公营啊，有个100多号人，但听说啊，就像我们那样的，得有十几到二十。但他们干啥，我们就不知道。但是我们天天干活的时候，就能听见他们在山里边炸山，声特别大，咣咣，就每天都炸。
3: 多了翻译不来。
0: он говорит, что там строили склады, казармы, дороги, мосты.
2: 你说那个建路之后是什么来着？好多人。嗯，говорит,
0: что там было 100 человек примерно, и таких казарм было где-то 10 или 20. Но что они там строили, он тоже не знает, но знает, что там постоянно взрывали горы.
2: 炸山，把人身上小鬼子把人身上绑上炸药，拿枪顶着，让往山洞里头进。进去之后，嘣，就把人给崩了，就跟那耗子屁股后头绑个鞭炮一样。 那耗子不往前窜吗？把人身上绑上炸药啊，小鬼子！耗子是什么？耗子吗？
0: ，говорит, что бомбы вставляли на крыс, и они,
2: 老鼠去炸山？不是人身上绑上炸弹进去炸山，但是为啥炸山？他们为啥要炸那个山？不知道。
0: Говорит, что на крысу одевали какое-то устройство, которое загорало, и потом устанавливали бомбы на людей, и люди взрывали горы. 是人最后炸山。对，但他们肯定是就有什么事儿。就有什么事儿？什么事儿？
2: 什么事儿还不太清楚。对，他什么事儿我不知道啊，我不知道他什么事儿啊。
0: Не знает, в чем дело. О, есть еще какие-то вопросы?
4: Нет, вопросов нет.
0: 他说这边好了，他都知道了，可以了，可以先回去了。
5: 可以了。
2: 啊？
5: 你先回去吧。
2: 听明白了吗？
4: 听明白了。
5: 行了。
2: 哎。是。

0: 爹，说，少爷，你咋出来了呢？我就想透口气。你透啥气？你这真是的。爹，我回来给您添麻烦了。哎，让您过得也不安生。
1: 这说啥话呢？我是爹，你是儿，有好日子不给你过给谁过呀？你再说这家连你都护不住，那我这爹不白当了？啊？
0: 你瞅瞅，
2: 少爷，这晌午饭前对付一口，我整了点鸡蛋，烧了个白菜炖肉，糊了点饼子，你看够不够？够了。瞅啥呢？
0: 爹，
2: 那啥呀，咱家为啥挂那个呀？
0: 傻狍子不懂了吧？这是咱家护身符啊！行了。
3: 你待会儿做好了给你端过去啊！你先回去，你这要谁一爬墙头看见你，咋整？快走！快走！快点！
4: 哎，王伯爵，Иван твой солдат。Иван， 对 ，Иван， это который солдат, который убежал из лагеря возле японского вооружения. Штаб тщательно изучил информацию, которую он доложил, и которую мне было известно раньше. В ближайшее время мы хотим направить разведгруппу в тот район, о котором он упомянул. Большая лысая гора.
3: Значит, ты хочешь отправить Ивана? Я могу устроить ему спецподготовку.
4: Нет, не Ивана. Мы найдем других солдат, чтобы проверить информацию, которую он нам доложил.
3: Тогда бери осла. Осел не подведет.
4: Хорошо.

0: 这时候咱也有肉罐头吃，
1: 。
2: Товарищ осел, вы провели себя хорошо на тренировке, и начальство решило вас отправить с другими китайскими бойцами на спецзадание за границу. Ваши товарищи уже прибыли. Давайте пройдем в конференц-зал для проведения полной обстановки. Но имейте в виду, что все спецзадание должно быть конфиденциально.
0: 其他的队友们都已经到了，现在带你去会议室，有专门的同志向你布置细节，但是你一定要记住，关于这个任务的具体情况，你一定要报名。
1: 是。报告上尉。
3: 是。
1: 我有个请求，我想要一罐肉罐头。
0: 你去看谢罗夫去。
3: Хорошо, будете консервы.
1: Все, Жавы!
4: Артюга, 完成任务以后，能不能拐个弯去看一趟你爹？
5: 叔，我也这么想的。大哥的事儿，得让爹知道。叔，老三交给你了。
4: 放心吧，滚！
1: 啊！哎，干啥呀？都不许动啊！我还回来呢，别惹这出啊！
6: 等等，自己做的，别嫌弃啊！
1: 呵，手艺不错啊！舍得啊？
6: 啥舍不得的？人回不去，刀还不能回去了。
1: 明白了，到时候替你捅上两下子。
6: 好样的，
1: 走了。
7: 哥，
5: 咋的？
6: 没事，
1: 回来见。